Борис Александр, на слова Сергея Островова. Песня о Ленине. Солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов. Дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александр.